все дьё как ня. И плещи мудишь нащи обьешь та дочь шана. Шёта на чита жиревжи, чалушта ма жиревжи. Шёта на чита жиревжи, чалушта ма жиревжи.